0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 26 красавіка праваабарончаму цэнтру «Вясна» споўнілася 30 гадоў. Менавіта столькі дзейнічае гэтая арганізацыя, запачаткаваная вясной 1996 года. З тых часоў «Вясна» развівалася і мае вялікую ролю і ўплыў на міжнароднай арэне. І я запытала прадстаўнікоў розных міжнародных праваабарончых арганізацый пра тое, якімі яны ўяўляюць Беларусь без «Вясны», якой бы была наша краіна, калі б там не было праваабарончага цэнтра «Вясна». І вось такія адказы атрымала. Давайце паслухаем.
0: Апытанка.
1: Першая адказвае Анастасія Кропе.
2: Я исследовательница по международному праву и по Беларуси и России.
3: Без «Вясны» современная Беларусь не была бы современной Беларусью. «Вясна» — это не только про документацию прав, нарушение прав человека. Это про то, что права человека — это вообще важная часть жизни для всех, кто живет в Беларуси. И это трансляция того, что за них нужно бороться. Также на личном примере коллег, весновцев, которые боролись, несмотря на огромные риски, и мы видели, что действительно это стоило очень дорого для них, эта борьба. Но без «Весны» это важнейшая часть вообще, не знаю, социума, понимание того, что права человека — это часть нашей жизни, но, мне кажется, сложнее бы выстраивался этот нарратив. Естественно, есть другие правозащитные организации, очень тоже сильные, уважаемые и старейшие, но каждый из них, и «Вясна» в том числе, сделала просто огромный вклад в то, чтобы права человека в Беларуси звучали, и понимание того, что они существуют, и они принадлежат каждому, выстраивалась на протяжении долгих лет работы «Весны».
4: Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека, занимаю эту должность с мая 2018 года. Я не знаю, насколько «Весна» влияет на ситуацию политическую внутри страны. То, что я точно могу сказать, это что белорусское правозащитное движение не было бы таким сильным, крепким, сплоченным, активным, не было бы «Весны». Вот. Поэтому, наверное, ситуация могла бы быть еще хуже внутри Беларуси, если бы правозащитное сообщество не было таким активным и знающим. И мне кажется, что, конечно же, «Весна» сыграла очень важную роль в формировании правозащитного сообщества, потому что, ну, «Весна», мне кажется, является наиболее узнаваемой, наверное, одной из самых большой, или одной из самых больших, или, наверное, самой большой организации в правозащитной организации в Беларуси. И ту работу, которую она делала по даже в образовательной, да, образовательной деятельности, в смысле формирования и воспитания нового поколения правозащитников, мне кажется, это сыграло очень важную роль в становлении вот этого правозащитного сообщества внутри в Беларуси.
1: А наприкінці послухаем Марину Гур'єву, старшую регіональну координаторку компанії з регіонального відділення Усходньої Європи і Центральної Азії з Amnesty International. Ось що вона жадає «Вясні».
5: Дуже важливо продовжувати робити те, що ви робите, і те, що ми всі зробимо. Зараз може здаватися, що в Білорусі все не змінюється, і теперішня політична ситуація там ніби як назавжди, і неможливо зрушити. Але мені здається, що великі зміни трапляються несподівано і дуже швидко. І коли вони трапляються, до них потрібно бути готовими. І потрібно вже мати оце підґрунтя, яке б дозволило дуже швидко мобілізуватись і підхопити цю ініціативу, цю хвилю змін і довести їх до тієї ситуації, до того контексту, який ми хочемо бачити. Тобто вільна Білорусь, вільні люди в Білорусі, права людини і так далі, звільнення всіх, кого незаконно ув'язнили. І, можливо, зараз це здається далеко і складно, і повільно рухається, але мені здається, що буде момент, коли це все дуже швидко наступить.
1: Нагадаю, праваабарончий центр «Вясна» 26 красавіка відзначив своє 30-годдя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзіна. Пятая конференция белорусов свету у Варшаве. Краины Полночной Европы и Балтии не будут переглядать стосунки с Беларусью. Былого лидера молодого фронту осудили до 3 годов колонии. У студии с нафинами Анна Шайковская. Пятая конференция белорусов свету, якая отбывается у гэты дни у Варшаве, объединила удельников из разных краин. У межах форума отбылася дискуссийная панель «Хто мы? Беларусы замежжа, беларусы свету, диаспора, национальная меньшасть». Представники диаспоры из Польши, Немеччины, Литвы, Украины и США обмерковали пытание идентичности и самовызначения. Модераторка дискуссии, социолог Алена Шкурова, отзначила.
3: Ну, это было очень интересно, и мы обсуждали действительно дискуссионный вопрос. Он и был, и будет, и останется дискуссионным. Это крайне сложная проблема, но это проблема, которая все время будет стоять на подвестке дня. Что такое диаспора, как ее изучать, как с ней работать, как с ней взаимодействовать, что ее сохраняет. Это один из самых ключевых вопросов белорусов за рубежом. Самый очевидный отказ, что интеграционным механизмом для диаспоры является культура. Именно культура, не только отдельные ее аспекты, такие как язык или самосознание, а все это в комплексе в целом.
2: Сегодня в Варшаве чекается протяг конференции белорусов свету. Краины Полночной Европы и Балтии не будут переглядать стосунки с Беларусью, покуль она застается соудельницей войны России супрать Украины, а так само протягивая внутренние репрессии и гибридную деятельность супрать своих соседей. Говорится у заяве министра у замежных справ Украины у региону Полночно-Балтийская восьмерка. Мы протягиваем подтримывать белорусские демократичные силы, отзначено у документе, принятым по выниках их сустава встречи у Эстонии 29 и 30 красавика. А кроме того, керавники из внешнеполитичных ведомств подкреслили, что краины Полночно-Балтийской восьмерки протягнуть, узмацнять тиск на российскую и белорусскую экономики с допомогой гандлевых заходов и тарифной политики. Полночно-Балтийская восьмерка – региональный формат супрацы, у який уваходят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. В рамках восьмерки регулярно проходят сустрэчы прэм'ер-міністраў, міністраў замежных справаў і спікераў парламентаў. Репрессии в Беларуси не спыняются. Белого лидера молодого фронта Евгена Скочку осудили до 3 годов колонии. Его обвинували в соудзельнічанні экстремистской деятельности. Еще ему инкриминовали поклёпы и образу Лукашенко, так само дискредитацию Республики Беларусь, пишет «Христианская визия». Евген Скочка – юрист, предприниматель, шматдетный батька, один из удельников весны 1996. У початку 2000 он был одним из лидеров организации «Молодый фронт» и активным удельником ВХД. Однако с середины 2000-х годов отошел от политики. Позднее займался будовництвом храмов и оказывал юридичную допомогу людям. Ранее про его криминальный переслед публично не поведомлялось. У Минску закрывается одна из ключевых державных культурных институций – Национальный центр сучасных мастерств. По поводу информации с культурницких колов, установа протягнет працу только до осени, после чего будет ликвидованная. А пошним мероприемством станет Ночь музея, у якую уже позначили как заключную подзею у истории организации. По поводу информации, фонды Национального центра сучасного мастерства и пляцовка на улице Якуба Коласа будут передадены в Национальный мастацкий музей Беларуси, а частка помешкания на улице Некрасова Белорусской Державной Академии Мастацтва. Центр існавал больше за 10 годов и займался сучасным мастацтвом от выявленчага до театрального и музычного, а так само подтримкой молодых мастаков. Установа организовала национальные павильоны Беларуси на международных выставах у темнику Венецианское биеннале. Причины закрытия официально не огучваются. Решение может быть связано с переразмеркованием помешкания и изменами о керовании мастацкой инфраструктурой. Больше новина узнайдите на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про газину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Надмемна і барызына.
5: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
6: На антэне радыё Рацыя вітам панства в праграме знаднемна і барызыны. Праз 5 лат цо тыдзень інфармаваліся мы панство о сітуацыі нашага родака Андрэя Пачобута, который несправядліве знайдоваўся за кратамі лукашэнкаўскага вензеня. Дзісейшы праграм ёсць шчагульны, бо в нім вітамы Андрэя Пачобута на вольнасці. Пры мікрафоне Александр Роман. А о чым яшчэ услышым і в праграме? Чернобыльский шлак в Варшаве.
7: Чернобыль поделил жыццё Беларусі на до і по.
6: Польская граница всходня ест в пэўні шчэльна.
8: Функционалюша рівніж допосажані сам в новы спшэнт, который усправня пэўнені тай цудзіннай службы.
6: Polska wita Andrzeja Pachobuta na wolności.
9: Człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to opłacił bardzo wysoką cenę.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Зеленский анонсовал реформу войска. Литва увела новые обмежевания на увозы палива с Беларуси. У трех районах Беларуси уведена заборона на наведывание лесов.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Президент Владимир Зеленский анонсовал поэтапное звольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее в рамках реформы войска. Про это говорится у его на телеграм-канале. Цитата. «Доручил узмацнить контрактную систему у силах обороны таким чином, как, дякуючи поширению контрактного складника, забезпечить полные термины службы и махчимость, починаючи уже с этого года, поэтапного звольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее на основе докладных часовых критериев», говорится у поведомлении. Как отзначил Зеленский, одной из инициатив, якая подтримывает такое решение, стане повеличение заробка, у цитата, «з уликом принципу справедливости». Ранее главнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский подписал заход об обовязковой ротации войсковцев на передовой. Згодно с ним, бойцы могут находиться непосредственно на позициях не больше за 2 месяца, после чего их обовязаны отправить на отпочинок. Литва увела новые обмежевания на увоз палива с Беларуси и России. Яны начнут действовать с 3 травня и будут применяться до конца наступного года. Как поведомляет литовская мытня, у Литву можно будет увозить не больше за 200 литров палива у стандартных баках автомобиля. При перевышении этого объема уезд транспортного средства на территорию Украины будет заборонен. Решение стало протягом санкционной политики. Ранее Сойм Литвы подтримал обмежевание на импорт палива с Беларуси и России у паливных баках автомобиля свыше установленной нормы. Подобные меры уже действуют в Латвии, где так само действует лимит у 200 литров. Ранее в регионе отзначался рост поездок у Беларусь за больше низких коштов на палива, что и стало одним из факторов узмацнения контроля. У трех районах Беларуси уведена заборона на наведывание лесов. Нельга наведывать лесы у Бераставицким, Волковыским и Свислацким районах. Усе яны находятся у Городинской области. Про это свідчить интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Там обвещены 4 класс пожарной небезпеки. Заборона цалком выключая махчимость уваходить у лесы. Обмежевание на наведывание лесов дзейнічаюць у 70 районах країни. У остатніх 45 районах країни наведваць лісы можна вольна. Ушанаванне памяці Івана Луцкевіча ў Закапане. Такую ініцыятыву распачалі кракаўскія беларусы разам з экскурсаводкай і сакратаром віленскай філіі партіі БХД Валерыяй Чарнаморцавай. Для беларусаў вельмі важна, каб на месцы пахавання Івана Луцкевіча ў Закапане была ўсталяваная шыльда, кажа Валерыя Чарнаморцава.
4: Закапане, ён пахаваны, але магілы няма, таму што наверсе пахаваны іншыя людзі. І нават вот как кракаўскія беларусы кажуць, мы прыязджаем за Капана, мы не знаем, дзе ўшанаваць памяць. А вот, і в прынцыпе месца магілы вядомае, але па розных прычынах у свой час не адбылося перапахавання.
3: Валерыя Чарнаморцава ўжо размаўляла на гэтую тэму з унучкай Антона Луцкевіча Алесяй Луцкевіч, і яна таксама зацікавілася гэтай ідэяй. У планах Валерии Чарноморцевой есть так само провести памятную импрезу по ушанованию 100-годия друкарни имя Франциска Скорины у Вильни. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
5: У нашым памежным рэгіёне раніцай невялікая воблачнасць, днём безвоблачна, ападкі не чакаюцца. Плюс 8, плюс 9 градусаў на тэрмометры ўжо, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць нават 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму.
0: Ра. Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
5: Другі день травня, сьогодні у нас суботній інформаційно-музичний ефір. У студії Міхал Андрасюк. Буду з вами до 12-ї білоруського, до 11-ї години польського часу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушений закона ти вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на этом тыдні. У Беларуси з'являється новая практика тиску на осужденных по политических справах. Людей, які обскаржують присуд перед отправкой на химию, примушають подписывать документ, где позначено, что при повторном порушении криминального кодексу их могут выслать с країни. Юристи означають, что такие випадки мають системный характер и не выключают, что они могут стать предметом разбору у Международном криминальном суде у Гаазе. 23 красавіка у Новополоцку были затриманы не меньше за 12 жанчын. Во всех дома проведены пиратрусы. Некольки человек одразу отвезли у Витебски СИЗА. Остатних допытывали у Новополоцку. З их 8 человек отпустили тем самым вечером. Поводле некольких інших крыниц затриманні были связаны с культурницкими проектами и стали наступством того, что 9 красавіка МУС признал экстремистским формованием шерах культурницких инициатив. Про гэта было обвешено только 24 красавіка, а затримання отбылися напередодні. Подобные затримання жанчын были у Борисові, Слонімі, Берасті и Жодіна. Шматдетного батьку с Гомеля Евгена Скочку осудили по политической справе. Мужчина – юрист, предприниматель, шматдетный батька. У минулым он был одним из лидеров организации «Молодый фронт» и активным удельником белорусской христианской демократии. Однако еще с середины 2000-х годов отошел от политики. Позднее занимался строительством храмов и оказывал юридичную допомогу людям. Его обвинователи у содейничании экстремистской деятельности, поклепе и образе белорусского диктатора, а так само дискредитации Беларуси и осудили до 3 годов позбавления воли. До 3 годов зняволення осудили и полезняволеную айтишницу, якая родом с Бобруйска, Вольгу Буланову. Калі меркаваць по соцсетках, яна до самого затримання жила у Литве, але раз на пару месяцев ездила у Беларусь. У жанчыны есть муж и дитя. Вольгу арештовали еще 21 травня 2025 года и зместили у СИЗА. Ее осудили у Менским градским суде поводле артикула об содейнішенні экстремистской деятельности. У Витебском областном суде вынесли присуд 51-годовому Денису Голубеву, доценту Витебского державного медицинского университета. Его обвинувачивали у образе белорусского диктатора и содейничании экстремистской деятельности. Верогодно выкладчику присудили химию с накированием Ти-колонию. До студента-заводчника ЕГУ пришли с пиратрусом. Поведомляется, что молодого человека небыто примусили написать заяву на отличение, а пластиковую картку литовского дозволу на жихарство разрезали. Так само поведомляется, что одну со студенток-заводчниц ЕГУ звольнили с працы у Беларуси одразу после признания университета экстремистской организацией. 38-годовый жихар Лиды выклал ролик у ТикТок с обурением працы ДАИ после аутоаварии его жонки. У вынику до его пришли силовики и выписали административный протокол за небыто умешание у административный процесс. Так само у его небыто знайшли экстремистские подписки у соцсетках. Проверка по их факте протягивается. Нагароденского бизнесмена Игора Леонарда, який тепер живе у Израиле, распочали криминальную справу после видеоролика, у яким он выказался про правладного белорусского политика Олега Гайдукевича и пропагандиста Рыгора Азаронка. У ролику блогер комментовал визит белорусских пропагандистов до амбасады Ирана у Менску и задавался питанием, чому яны у початку российского нападу на Украину не выступали ж с такими ж заявами у подтримку опошни.

0: Радыё.
1: Пятая канферэнцыя беларусаў свету, што пачалася учора ў Варшаве, аб'яднала дзеячоў з розных краін, з розных гарадоў. Адной з цэнтральных падзей праграмы стала дыскусія «Хто мы?» Беларусы замежжа, беларусы свету, дыяспара, нацыянальная меншасць. Да яе далучыліся прадстаўнікі беларускіх супольнасцяў з Беластока, Германіі, Клайпеды, Украіны і Злучаных Штатаў. Мадэратаркай выступіла сацыёлаг Алена Шкурова, якая дапамагла удзельнікам сфармуляваць агульныя вынікі і знайсці пункты ўзаемнага ўмацавання. У гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай яна падвяла вынікі панэлі.
2: Ну, это было очень интересно, и мы обсуждали действительно дискуссионный вопрос. Он и был, и будет, и останется дискуссионным. Это крайне сложная проблема, но это проблема, которая все время будет стоять на подвеске дня. Что такое диаспора, как ее изучать, как с ней работать, как с ней взаимодействовать, что ее сохраняет. Это один из самых ключевых вопросов белорусов за рубежом.
3: Подводячи выники того, что было сказано менавіта на конференции, вы подзначили для себе, який теперь наибольш актуальный, наибольш видовочный отказ?
2: Самый очевидный отказ, что интеграция механизмов для диаспоры является культура. Именно культура, не только отдельные ее аспекты, такие как язык или самосознание, а все это в комплексе в целом.
3: А коли менавіта вылучать удельников по их меркованию, типа дались некие выказывания их вам наибольш цікавыми альбо гучными?
2: Илона Карпюк и Павел Станкевич, они в большей степени ориентируются на аспекты культурной идентичности. Михаил Рубин и Надея Нортон, как представители германской и американской диаспоры, они в основном сосредоточены на проблемах диаспоры в своих странах. Евгения Волотовская, представитель сообщества белорусов Клайпеды, и она чаще говорила о разнице между местным, ну, как бы этническим населением и между тем, как себя ощущает новая диаспора.
3: То, что было зазначено менавіта на самой панели, насколько оно сугучно о разрезе усіх доследований, якія вы проводили ранее, як специалистка?
2: Я вот хотела озвучить, но не успела в силу недостатка времени. Что меня радует, например, сейчас в Беларуси, это то, что растет интерес и вырос. Прямо вот по результатам исследования мы зафиксировали, вырос интерес к белорусскому языку и вырос страх утери белорусского языка. Но, опять же, интересно то, что, и на это хорошо обратили внимание, что ни к одному языку сводится белорусская культура. И что основа идентичности – это культура комплексна, а не только какие-то ее одни аспекты.
3: Так само еще одна из думок была огучена про то, что люди, будь бы с 40 и 50 годов, наибольш уважливо ставятся до захования своей белорусской самоидентичности. Насколько вы сгодны с таким меркованием?
2: Я частично могу согласиться, потому что, вероятно, это то поколение, да, вот 40-50 плюс, которое воспитано было в 90-х, которая погоню видела вживую, а не уже в интернете, да, на Ютубе, а в учебнике истории. И, возможно, поэтому именно для них это, ну, не пустой звук, это очень серьезный культурный символ. Хотя я, наверное, не соглашусь, что молодежь не хочет хранить свою культуру. Особенно молодежь зарубежья – это достаточно активные, серьезные и такие осознанные люди. Поэтому, возможно, это самоощущение. Для взрослых людей такое самоощущение на фоне других. Но я не думаю, что это обязательно так.
3: Какую параду вы могли б даць тым беларусам, якія вельмі хочуць захаваць сваю ідэнтычнасць, наогул беларускую ідэнтычнасць у агульным, у цэлым, так? Для таго, каб усё атрымалася.
2: Ну, мне кажется, што это правильно сказала Евгения, нужно помніць, што ты беларус. Нужно интересоваться своей культурой, нужно интересоваться своей историей и, в принципе, помнить, что ты белорус. Когда ты помнишь, тебе будет интересно.
3: Ці патрэбна, каб чалавек пры гэтым паводзіў сябе умоўна як блогер, то бок не просто там узяў паглыну гэтую інфармацыю ўнутр сябе, там і пакінуў, але ж яшчэ і неяк распаўсюдзіў.
2: Я не думаю, что это обязательно. Мне задали хороший вопрос, можно ли считать почёбу-то белорусом, я ответила на него. Если он сам себя считает, то у меня никаких претензий нет, да, на эту тему. Поэтому, если он белорус, он себя считает белорусом, это его дело, как он будет развивать свою белорускасть.
1: Таким чином, дискуссия стала не только спробой означить себе в свете, але и кроком до будования мацнейшей, з'єднаной супольности белорусов по зарадзімай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по заправцу у Харкове. Конференция белорусов свету. Что у центра уваги? Трех польских святаров высылают из Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Российские оккупанты другий день запор наносят удары по автозаправочных станциях в украинском Харкове. Как поведомляет областная военная администрация, на территорию города залетают дроны и мета-накировано бьют по заправках. У пятницу были атакованы 3 АЗС, сегодня уже 5 в разных районах Харкова. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 330 000. За сутки показчик вырос на 1240. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под ликведе Генштаб Украины. Конференция белорусов свету в Варшаве. Другий день. Зранку прошел шерох дебатов. Далее началась праца в тематичных группах. На подеи присутничает корреспондентка белорусского радио рация Марина Савицкая. Марина, витаю. Какие наибольш важные питания теперь разглядают удельники конференции?
3: Вітаю. Так, насамрэч агульная пляцоўка зараз называецца, мае назву «Сумеснае рашэнне для падтрымкі беларусаў за межай». І тут разглядаюцца розныя ракурсы, вычменавіта гэтага пытання, сярод іх і пашпарты, то бок легалізацыя беларусаў, гэта і бяспека ў эміграцыі, гэта і захаванне беларускай ідэнтычнасці, пытання рэпутацыі беларусаў за межа, ну і праекты беларусаў за межа, то бок якім чынам стварыць менавіта агульныя рухі, якія аб'ядналі усіх беларусаў, усіх дыяспор. Кіраўнікамі менавіта гэтых груп з'яўляюцца Ксенія Луцкіна, Павел Барковскі, Алексей Дзікавіцкі, Катерина Баура і Александра Мамаева. І ось яны у вялікіх атачэннях з рознымі людзьмі, з рознымі настроямі. Крытычных момантаў не было, але разам з тым усё вельмі дыпламатычна вырашаецца і ствараецца сапраўдная пляцоўка для агульнага дыялога. Презентація того, що було напрацьовано тягом апостних 9 годин, буде представлена нам тут з 15 до 16 годин. Марина Савіцька з Варшави, з 5-ї конференції «Білорусів світу».
2: Дякую, Марина. Додам, що прямая трансляція з конференції «Білорусів світу» йде на YouTube-каналі Світлани Тихановської. Менск-Варшава. Трое польских сяндзоў, якія долгие годы служили у Витебской диацезии Рыма-католицкой церквы, вымушаны покинуть Беларусь в этом травне. Уполноважены по справах религии и национальности в адмове ему продолжение дозволу на религийную деятельность. Про это поведомляет христианская визия. Сярод тых, кого высылают, ксёндз Станислав Мжиглут, шматгадовый настоятель прихода нараджения Божьей Матери в Браславе, ксёндз Зянон Шчанхор, які служил в Беларуси больше за 35 годов и апошним часом был викарием приходу у Видзах Браславского района. А так само ксёндз Вальдемар Куява, викары приходу у вёсцы Удзела Глыбоцкого района. Про гэтым некаторым іншым польским святарам Витебской диацезии дозвол продолжили на полгода. Пожарная небезпека. Только у чверти районов Беларуси 30 со 118 дозволено вольно наведывать лясы. Про гэта сведчыць интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. У приватности у трех районах Гарадзенской области, Бераставіцкім, Ваўкавыскім и Свіслацкім дзейнічае забарона, якая цалкам выключае наведывание лясов. На ўсёй Витебской области уведены обмежавання, якія означают, что у лясы нельга заезжать на автомобили, разводить там вогнішчы, аднак доступные пешие прогулки, сбор ягод и грибов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшую неделю, 3 травня, на белорусско-польском помежье невеликая воблачность, без опадков, температура по ветру ночи плюс 7-9, в день 24-26, выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: з ёй спецыяльную сувязь, і ўсё стало на сваім месцы, як быццам так заўсёды павінна было быць. Вось. Таксама мы змянялі басіста і гітарыста. Я ў гурце заўсёды быў гітарыстам і вакалістам, але Марк, напрыклад, у нас быў і на гітары, і на нічым, і на басу, і скакаў так проста ў старонцы, і спяваць пытаўся. Карацей, мы нават сёння разважаем тэму таго, каб ён перастаў быць басістам, але мы ж не ведаем. Мы павінны для гэтага найці сапраўды добрага басіста, таму гэта таксама рэкляма.
1: Так, наш первы факт, наверное, самы пазорны, это то, што ў нас сабралось матэрыяла на два альбомы, которые мы в итоге выкинули, вытели, решили то, что его не должен видеть свет дня. Ну да, это, к сожалению, и так. Мы могли выпустить, думаю, альбом уже в прошлом году, но в итоге мы этого не сделали, потому что я перфекционист. Но не только я. Я рад, что в моей группе тоже есть ребята, которые достаточно серьезно к этому относятся и не позволят выпустить какой-то средний материал, который едва ли классифицируется как музыка на платформы.
2: Ну, отчасти, да, это так и есть, потому что иногда мы сидим, думаем, мы достаточно очень много песен каких поубирали, наверное, штук 5-7. Потому что нам не понравился, спасибо, Андрей. Потому что нам правда не понравились, они не звучали как-то однотипно, неинтересно, и мы поняли, что нет, так дела не могут идти, надо просто менять материал.
1: Да, но постепенно мы сообразили то, что более правильным подходом будет определиться с направлением и все-таки выпустить какие-никакие песни. Потому что я от многих продюсеров и артистов слышу одно. Ты должен быстро закончить над одним и перейти к другому. Это позволит тебе отдохнуть и получить какой-то фидбэк от твоей аудитории. Следующим фактом будет то, что... Тут схитрю немного. Мы были одним составом с «Хочу мрать». Мы были одной группой некогда. Мы назвались в честь стадиона в Варшаве. Я не буду говорить какого. Ладно, скажу, Торвар. Мы играли в очень узкой студии, в очень тесном, тусклом помещении. Мы играли очень интересную музыку, очень интересную, в моем понимании, хаотичную, в негативном плане. Самым главным, наверное, мотивом вот этой деятельности было расслабиться, чего я до сих пор не понимаю, потому что музыка — это прежде всего решение креативных задач, демонстрация нового и старого, слияния и так далее.
2: Третий факт, наверное, будет являться то, что вообще его должен был Андрей сказать, но скажу я. Это у нас есть невыпущенная демка с «Хочу мроить». Мы хотим ее как-то переделать и, может быть, даже выпустить. Может быть, когда мы будем выпускать альбом, появится с ними какой-то фит. Как-то будет это интересно выглядеть, но пока что такие планы имеются. А в плане том, то, что выпускать или что-то прям посидеть, поделать, вроде пока что не наблюдается.
1: Эта композиция находится в тяжелой стадии продакшена. На деле она даже не записана. Формально ее даже демкой невозможно назвать. Она существует в далеко забытых архивах.

стадию доработка нашего предстоящего сингла «Фантомный боль». Этот сингл совмещает в себя стороны современной металкор-школы, классического металла, альт-рока и еще нескольких примесей, которые только нашему гитаристу известны. Он написал эту песню Кириллу. Большой респект. Продюсировать наш сингл решили мы сами ин-хаус, так скажем. Отчасти за счет нашей финансовой немощности. И отчасти потому, что мы хотим сами все проконтролировать, чтобы научиться этому очень тяжелому, очень долгому, но захватывающему процессу.

Сатурна также является важной целью построить сейчас образ, как и визуальный, так и сценический, несколько загадочный, чтобы наша музыка была больше, чем просто небольшие треки, чтобы, когда люди о нас говорили, они представляли некоторую картину, нечто большее, чем даже

0: Радио Рация. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио Рация. Гайнаука.
2: Соколка.
1: Мосты.
2: Волковыск.
1: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по заправках у Харькове. Трех польских святаров высылают из Беларуси. Статистика по политвязням. С новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Российские оккупанты другий день запар наносят удары по автозаправочных станциях в украинском Харькове. Как поведомляет областная военная администрация, на территорию города залетают дроны и метанакеровано бьют по заправках. У пятницу были атакованы 3 АЗС, сегодня уже 5 в разных районах Харькова. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 330 000. За сутки показчик вырос на 1240, маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлик ведет Генеральный штаб Украины. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 838 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4604 особы. Эти лишь бы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 922 политических зняволенных станом на сегодня, из них 122 женщины, 23 человека были отправлены на примусовое лечение. Менск, Варшава. Трое польских ксяндзов, которые долгие годы служили у Витебской диацезии Римо-католической церкви, вымушены покинуть Беларусь в этом травне. Уполноважены по справах религии и национальности, отмою им у продолжения дозволу на религийную деятельность. Про это поведомляет христианская визия. Сярод тех, кого высылают, ксёнц Станислав Мжиглуд, шматгодовый настоятель прихода на рождение Божьей Матери в Браславе, ксёнц Зянон Шчанхор, который служил в Беларуси больше за 35 годов и опошним часом был викарием прихода в Видзах Браславского района, а так само ксёнц Вальдемар Куява, викар прихода в вёсце Удзела Глыбоцкого района. Про гэтым некоторым іншым польским святарам Витебской диацезии дозвол продолжили до полгода. Пожарная небезпека. Только у чверти района в Беларуси 30 из 118 дозволено вольно наведывать лясы. Про это свечит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. У приватности у трех районах Гарадинской области, Берестовицким, Балковыцким и Свислоцким, дейничая заборона, якая цалком выключая наведывание лясов. На всей Витебской области уведены обмежевания, которые означают, что у лясы нельзя заезжать на автомобиле и разводить там вогнище. Однако доступная пешая прогулки, сбор ягод и грибов. Про литературу. Вручение премии имя Натальи Арсеньевой за лепшую поэтичную книгу по-белоруску минулого года пройдет 27 травня. Месяцем церемонии станет новый театр у Варшаве. Поводле организаторов на импрезе чекают читание вершов финалистов, музычные выступы и головное обвещение лауреата або лауреатки премии. Так само отзначается, что вечер пройдет у небесных колерах. Рекомендуется долучаться до этой гаммы в своих строях. Уваход вольны. Как поведомлялось у долгим списе номинантов Феликс Аксенцев, Артур Комаровский, Игорь Куликов, Илья Кублицкий, Микита Найденов, Юлия Тимофеева, Макс Шчур, Ганна Янкута, Фридрих Самотный и один зашифрованный у метах безпеки удельник. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежжи невеликая воблачность, без опадков, температура по ветру у ночи плюс 7-9, в день 24-26 со знаком плюс.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски. Подляски. Концерт пожаданняў.
4: Вітаем у падляшскім канцэрце пажадання. Вітаем на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляшскай. І ўсіх слухачоў па ўсім свеце. хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racja.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Ганна Комінч
5: і Міхал Андрасюк. Мы ўжо пачынаем наш святочны вечар пажаданняў добрай забавы з беларускай песняй. А вы ўжо зараз можаце перадаць самыя лепшыя пажаданні вашым блізкім. Да, для гэтага дастаткова толькі патэлефанаваць нам у студыю на нумар 85-654-51-51, а можна даслаць таксама смс-паведамленне на нумар 508-667-663. А смс-кі ад нашых слухачоў адсочвае сёння Сергей Верамеенка.
4: А ці можна нам пісаць? Так, можна на электронную пошту, наш адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams логін рацыя. Як думаеш, Ганна, усе нашы слухачы на маёўку з'ехалі, ці хтосьці застаўся з намі?
5: Ну, я думаю, што з намі застацца было няцяжка, таму што нас, у прынцыпе, можна нават з мабілкі паслухаць.
4: Дзесьці там, распаліўшы грыль далёка ад цывілізацыі.
5: А мабілка гэта тое, што вандруе з намі цяпер паўсюль, дакладна.
4: Пачнем з такіх пажаданняў, якія прыйшлі на, якія прынеслі нам у студыю на картцы паперы. Пажаданні да дня Ірэны, 5 траўня імяніны Ірэна. Ірэны. І вось каханай сястры Ірэне Кулак з Гарасімавіч. Самыя сардэчныя пажаданні, шмат здароўя, усмешкі на штодзень, здзяйснення самых сакрэтных мараў. Пажаданні перадаюць сястра Галіна з Дубровы з дзяцьмі, брат Генік з сям'ёй з Беластоку. Да пажаданняў далучаецца сяброўка Галіна Жданюк. А пры нагодзе і нам, Ганна, перадаюць вітанні.
5: Вельмі прыемна, сардэчна дзякуем. А слухаць будзем што, Міхал?
4: Ну, вось да гэтых пажаданняў нашыя слухачы прапануюць песню «Ціхы вечарок». Я яй паслухаем.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Удова белорусского доброхотника звернулась до Зеленского. Мигрантский кризис. За минулые сутки в Литву не пустили десятки мигрантов. Белавия повышая паливный сбор на далекий рейс. С новинами стась Дедерка. 1529 день войны. Удова белорусского доброхотника просит президента Украины дать замежникам и особам без громадянства право на звание Героя Украины. Как пишет Reform News Вероника Янович, удова Алексея Лазарова, который загинул 19 студеня при выполнении боевого задания, подала петицию на сайте электронных зворотов до Владимира Зеленского. Теперь по украинским законодавству звание Героя Украины может отримать только громадян Украины. Выключение дейничае только для пасмяротного узнагороджения замежников за подвиги у период революции годности. У петиции означается, что с початку полномасштабного уворвания России тысячи замежников доброохотно устали на оборону Украины. По открытых оценках, больше за 1500 их загинули. Не глядя на это, они позбавлены возможности быть отзначены наивысшей державной узнагородой краины, якую обороняли. Зеленского просят у выпадку необходимости скористать право президентской законодавчей инициативы и унести уластный законопроект. Мигрантский кризис. За 1 травня с Беларуси в Литву спробовали нелегально трапить 38 мигрантов. Такую колькость назвали у Державной помежной службе Литвы. У Латвии за минулые сутки колькость порушальников межи была еще больше – 51 человек. Польские помежники поведомили известки только за 30 красовика. И они не зафиксовали ниводные спробы нелегального переходу межи из Беларуси. Нагадаю, мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу распачался с 21-го года. У Евразвязи его лічыць формой гибридной атаки, организованной режимами у Менску и Москве. Менск-Пекін. Компания «Белавиа» повеличить паливный сбор на шерегу далекомагистральных напрамков у Тымлику Китая и Вьетнам. Про это поведомляет портал Times Buy со посылкой на даденные глины и подтверждение у самой компании. Змены уступить у силу с 12 травня. Так, при перелете на вьетнамский курорт Камрань паливный сбор складе $140 на человека, а на китайский курорт Санья $120. Это не тычется квитков, оплаченных до 5 травня. У авиакомпании потлумачили, что решение связанное с резким ростом ценов на авиапалево. Поводле информации перевозчика у шергу аэропортов, куда выполняются або плянуются рейсы, назирается дефицит палева, а его кошт повеличился больше, как удвоя. У Борисове у родильни пошли робить пластичные операции. Первой операцией стала мамопластика, после чего установа обвестила про пляны выполнять иншие вмешания, включающие липосакцию и коррекцию фигуры, пишет державное выдание «Млын». Лекары заявляют, что новый подход позволяет пациенткам отрымливать операции без поездок у столицу и с больш протяглым послеоперационным назиранием. Однако некоторые пациенты отзначают, что основным фактором выбора застается кошт. У Борисове он нижейший, чем у приватных клиниках Менску. Так само неоднозначно выглядает эксперимент с эстетичной хирургией в установе, ориентованной перш за все на акушерство и перинатальную допомогу. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9, в день 24-26 выше из-за.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски. Концерт пожаданню.
4: И уже мы тут, и уже мы вертаемся, а мы это Ганна Комінч.
5: И Михаил Андрасюк, щиро вітаем усіх, хто, може бути, недавно тільки включив радіоприймач, такое здарається так само. Ми протягуем і нагадуем номер телефону у студію 85-654-51-51. Телефонуйте, калі ласка. Досилайте смс-повідомлення на номер 508-600. 667-663. А сёння вашы смс-кі адсочвае Сергей Верамеенка.
4: А пісаць нам можаце на электронную пошту концертслімак@рацыя.ком. Працуе, хаця я не ўпэўнены таксама наш тымс лёгін рацыя, праўда, Ганна?
5: Ну так, у нас нешта з ім адбываецца дзіўнае, так, з некаторымі нашымі слухачамі мы можам звязацца яшчэ проста па іншых каналах. Нам тут фоткі ўжо дасылаюць, разумееце, што вось, маўляў, я высылала ці высылаў паведамленне, а яно нам не даходзіць. Так што, пэўна, у нас нешта здарылася з нашым тымсам. Ёсць іншыя каналы, можаце пісаць на электронную пошту, можаце дасылаць смс-кі. Паспрабуйце так, калі ласка, бо нічога не адкрываецца у тымсе сёння, праўда.
4: А паўтару яшчэ раз, электронная пошта концерт@рацыя.ком, або, як у нас кажуць, концерт@рацыя.ком. З чаго пачнем, пажадаць?
5: А пачнем з кветак. Сёння будзе многа кветак, праўда? Найлепшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння, які быў 28 красавіка, каханаму мужу Андрэю з Гайнаўкі дасылае жонка Аня і сын Матэўш. Здзяйсненне ўсіх мараў. І песню вельмі просіць «Мільён белых руж». А яшчэ сардэчныя прывітанні бацькам Зосі і Леону з Гайнаўкі пры нагодзе.
4: Ганна, у мяне такое ўражанне, што ваконца нашага таймса ўсё ж такі жывое, хтосьці там з'явіўся.
5: Вось жа, так, бачу, дакладна, можа быць, будзе працаваць, правяраем.
4: І «Мільён алых роз» слухаем.

0: Józefa, батьків, бабцю Веру. І собі все. І вас ведучих програму.
1: Дякуємо за телефонування. Доброго вечора, доброї забави в першу суботу мая.
2: Ну что ж, зазернем у нашу электронную почту. А тут вось такое поведомление. Сердечное пожадание Галине Шимчик с Домбровой Белостоцкой. Только радостных дён, много здоровья и много солнца. Досылают такие пожадания дети и внуки. А так само привитание Галинцы с Данук с острова. И многое-многое лето усім.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Удова белорусского доброхотника звернулась до Зеленского. Мигрантский кризис. За минулые сутки в Литву не пустили десятки мигрантов. Белавия повышая паливный сбор на далекие рейсы. З навінамі стась Дэдэрка. 1529 дзень вайны. Удава беларускага добраахвотніка просіць прэзідэнта Украіны даць замежнікам і асобам без грамадзянства права на званне героя Украіны. Як піша Reform News, Вероніка Янович, удава Алексея Лазарова, які загінуў 19 студзеня пры выкананні баявога задання, падала петыцыю на сайце электронных зваротаў да Владзіміра Зеленскага. Цяпер па украінскім законадаўстве званне героя Украіны можа атрымаць толькі грамадзян Украины. Выключение дзейнічае только для пасмяротного узнагароджання замежников за подвиги у перыяд революции годности. У петиции означается, что с початку полномасштабного уварвання России тысячи замежников доброохотно устали на оборону Украины. По открытых оценках больше за 1500 их загинули. Негледзячы на гэта, яны позбавленные магчымасці быть отзначеные найвышэйшай державной узнагародой краины, якую обороняли. Зеленского просят у выпадку необходимости скористать право президентской законодавчей инициативы и унести уласный законопроект. Мігрантский кризис. За 1 травня с Беларуси в Литву спробовали нелегально трапить 38 мигрантов. Такую колькость назвали у Державной помежной службе Литвы. У Латвии за минулые сутки колькость порушальников межи была еще больше – 51 человек. Польские помежники поведомили известки только за 30 красовика. Яны не зафиксовали ниводные спробы нелегального перехода межи из Беларуси. Нагадаю, мігрантский кризис на межи Беларуси с краинами Евразвязу распачался с 21 году. У Евразвязі яго лічыць формай гібриднай атакі, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Менск-Пекін. Кампанія «Белавія» павялічыць паліўны збор на шэрагу далёкамагістральных напрамкаў, у тым ліку Кітай і В'етнам. Пра гэта паведамляе партал «Таймс Бай» са спасылкай на дадзеныя гліны і пацвярджэнне ў самой кампаніі. Змены ўступяць у сілу з 12 траўня. Так, пры пералюце на в'етнамскі курорт Камрань паліўны збор складзе 140 даляраў на чалавека, а на кітайскі курорт Санья 120 даляраў. Гэта не тычыцца квіткоў, аплачаных до 5 травня. У авиакомпании потлумачили, что решение связанное с резким ростом цен на авиапалево. Поводле информации перевозчика, у шэрагу аэропортов, куда выконываются або плянуются рейсы, назирается дефицит палева, а его кошт повеличился больше, як удвоя. У Барысаве у родильни пошли робить пластичные операции. Первой операцией стала мама пластика, после чего установа обвестила про пляны выконывать иншие вмешания, включающие липосакцию, коррекцию фигуры, пишет державное выдание «Млын». Лекары заявляют, что новый подход дозволяет пациенткам отрымливать операции без поездок у столицу и с больш протяглым послеоперационным назиранием. Однако некоторые пациенты отзначают, что основным фактором выбора застается кошт. У Барысаве он нижейший, чем у приватных клініках Менску. Таксама неадназначна выглядае эксперымент з эстэтычнай хірургіяй ва ўстанове, арыентаванай перш за ўсё на акушэрства і перынатальную дапамогу. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру у ночи плюс 7-9, в день 24-26 выше из-за.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы! Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на пятую велікодную нядзелю. Паводле Святого Яна, 14 раздзел, ад 1 да 12 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Иисус сказал своим ученям: «Нехай не тревожится сердце ваше, верьте в Бога и в меня верьте. В доме Отца моего шмат святлиц, а коли б так не было, те сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, прийду знов, заберу вас до себе, каб и вы были там, где я, а дорогу, куда я иду, вы ведаете». Кажа ему Томаш: «Пане, не ведаем, куда идешь, як же можем ведать дорогу?» Иисус сказал ему: «Я дорога, правда и життё. Никто не приходит до Отца иначе, як только праз мяне. Калі б вы ведали мяне, ведали б я и Отца моего. И адгэтуль ужо яго ведаеце и бачылі». Филипп каже ему: «Пане, покажи нам Отца, и хопіць нам». Отказал ему Иисус: «Филиппе, столько часу я с вами, а ты не ведаешь мяне. Кто мяне бачил, бачил и Отца. То чому ти кажеш, покажи нам Отца, чи ти не ведаєш, що я у Отцу і Отець во мне? Слово, що я кажу вам, не от себе кажу, але Отец, який во мне, йон чинить справи своє. Вірте мне, що я у Отцу і Отець во мне. І коли не, то вірте для самих учинків. Саправди, саправди кажу вам, хто вірить у мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробить, бо я йду до Отця моего».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Беразцом неверагодна чулым моих рук докладных ровный пуль.